мрамор бел, падали слезы с крыш. Не танцевал, не пел, скорбно молчал Париж.

Глупый свинец и военспец вновь наломал дров. Баю-баю, павший в бою, вечный обрел кровь.